Я не хочу никем править и никого завоевывать. Я хочу всем помогать, евреям, обездоленным, черным и белым. Мы созданы, чтобы помогать друг другу. Это цель каждого человека. Мы должны радоваться человеческому счастью, а не наживаться на страдания. Мы не должны ненавидеть друг друга. В этом мире найдется место для каждого. Наша земля необъятна. Она накормит каждого. Мы можем жить свободно и счастливо. Но забыли, как это делается. И я говорю тем, кто меня слышит, не отчаивайтесь. Мы преодолеем эту жестокость, жадность и злость тех, кто боится и препятствует человеческому прогрессу. Ненависть пройдет, диктаторов не станет, а их власть перейдет в руки простых людей. Покуда живет человек, свобода.